Lottie Dottie.

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。

0: 追いつかない。心がカラカラに乾いても忘れないで、一人じゃない。
1: Сегодня пятница.
2: 24
3: июля.
4: В Москве 4 часа утра.

0: Убейте вашу мать! Вашу мать. Людка! А, Людка! Тьфу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 24.
4: 24 июля.
2: Июля.
5: В Москве 5 утра.

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: случайно. Все связано. Совпадение не случайно. Все связано.
1: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
2: Я умнее тебя. У меня памяти 16 мегабайт.

0: Сегодня пятница.
1: 24 июля.
2: Вся година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования.

0: 24
1: июля.
2: Июля.
3: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работе!

Yeah.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Та-тарам-тара-там. Та-тара-тара-там, тра-та-тара-тара-там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-тара-тара-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну такая песня просто. Ну я тебе ее просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: чуточку этого, капельку того, щепотку оттуда, щепотку сюда. Кажется, отлично, самое оно.
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Прямо вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Записи. Прямо что, сегнатель?

Isolate.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
1: 24.
3: 24.
4: Июля.
3: Июля.
5: В Москве 10 часов утра.

0: погибать молодым.
1: Будем погибать,
0: будем погибать. Лазерский спутник полети.
2: Спутник полети.

0: Но мы на группу не попадем.
1: Нормально,
0: перейди. Да. Мы вот сейчас, не сейчас, а подготовка.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов.

0: Анонимус.
1: Вы слушаете радио «Анонимус». Оставайтесь с нами.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Пятница.
0: 24-е.
2: 24-е.
3: Июля.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

Oye, ¿qué ha creado? Mire, yo creo que es una...

Thank you.

говорить, мы пытаемся понимать. Я оттуда, где все горит, убегаю, не помня мать. Забываю, кто мой отец, повторяю все брось синиц. Но взлетаю я, наконец, примыкаю во строй синиц.

уничтожили всех своих врагов. Мы распяли Николу Теслу на кресте из глушителя.

0: Песня называется «Тюменская нефть».
1: Один чудак из партии геолога сказал мне, вылив грязь из сапога: послал же Бог на головы нам олуха, откуда нефть?

деньги деньгу. И шлю депеши в центры из Тюменья. Дела идут, все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше

давно прошли открытий эпидемии, и с лихорадкой поисков борьба, и дали заключение в академии. В Тюмени с нефтью полная труба. Нет бога нефти здесь, перекочую я. Раз бога нет, не будет короля. Но только вот нутром и носом чую я, что подо мной не мертвая земля. И шлю депеши в центр из Тюмени я. Дела идут, так все нормально, все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше боли у нас, а больше-менее. Пустой рюкзак исчезла снеть, а с нефтью как, да будет нет. И нефть пошла, мы по болотам рыская, не на пол-литра выиграли спор. Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская сквозила нефтью из открытых пор. Моряк, с которым столько переругано, не помню уж, с какого корабля, все перепутал и кричал испуганно: «Земля! Глядите, братики, земля!» И шлю депеши в центр из Тюмени. Дела идут все более-менее, что прочь сомнения, что есть месторождение, что больше боли у нас, а меньше-менее. Так я узнал, бог нефти есть. И он сказал...

двумя канистрами холодный душ из нефти принимал. И ожила земля, и помню ночью я на той земле танцующих людей. Я счастлив, что, превысив полномочия, мы взяли риск и вскрыли вены ей.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
3: 24.
4: 24.
3: Июля.
0: Июля.
5: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: выражение «лови момент». Не знаю, мне кажется, все совсем наоборот. Момент ловит нас.
1: Да. Да, это константа. Момент — это всегда сейчас, согласна?

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
3: 24.
4: 24.
3: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Stops.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор. Что же мне делать?
2: Что?
3: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня пятница.
1: 24 июля.
2: Июля.
3: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100, а будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
3: 24 июля.
0: Июля.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 24.
0: 24.
3: Июля.
0: Июля.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой альбаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: you come for then?
1: My name is
2: Frank.
1: You may remember this.

0: got a little bit of that old school.
1: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
2: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
3: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: сегодня?
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
1: 24.
0: 24.
2: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

それが本当か誰も知らない。だって今まで誰もあそこから帰ってきた奴なんかいない。

0: Сегодня суббота.
1: 25 июля.
2: В Москве полночь.

«Вы – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «И». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

at sea.

slowly crawled

the only possible answer.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру. Нет!
1: Нет!